0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это Трэш Парти на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трэш Парти в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.

0: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Лето!

0: Record. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис. Групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.
3: Yeah!

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31

0: Рекорд. Реклама.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд. Дэнс Радио.
0: Рекорд.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Класс. Wicked Game. Record Remake.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка «Аж два ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это написать «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты и когда написал, обязательно только указывай номер телефона. Обращаю твое внимание на это. Далее по будням несколько раз в день случайным образом выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. Если дозвонились до тебя, тогда вода достается тебе. Остается только решить, в каком количестве. Либо ты забираешь все бутылочки, которые на кону, или же забираешь три, но остальным делишься со следующим участником. Правила и информацию о накопленных литрах еще раз можешь посмотреть в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ирзбек, Урмангулович, Кыргызстан, Рымов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. В прошлых выпусках Трэш-Пати.
6: Трэш-Пати.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Погода.
2: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. Слушай Рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мегаутро ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Также мы играем в наши игры с клевыми подарками, слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике Трэш-пати и рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды ждваушников Рекорда. Выигрывай фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

называется процесс намазывания крема? Кремирование или кремация?

0: Погода.
1: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне. Оставайся с нами всегда, «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Дэнс лето.
5: На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде! Лето!

вчера с дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. А чтобы быть всегда в курсе всего, что происходит в городе, стране и мире, обязательно подписывайся на наши информканалы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там круглосуточно найдешь самые актуальные новости. Обязательно комментируй их, участвуй в наших опросах, ну а также смотри правила и подсказки к нашим розыгрышам, в том числе каждого аушникам, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Record Superchart.
1: Record. Реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». Лиск 8-917-967-66-61.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
9: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Record.

0: Здесь лето.
1: На рекорде.
0: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Рекорд. Погода.
2: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. Слушай Рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире «Мегаутро» ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Также мы играем в наши игры с клевыми подарками, слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды ждваушников «Рекорда». Выигрывай фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. «Мегаутро» для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
4: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: 18+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
8: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Совсемстройпроект» и декорации на сайте «Настройка.ру».
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «Квадропрофи.ру».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

рекорде. Самый быстрый способ заработать деньги с помощью фотоаппарата — продать его.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.ru 18+.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отлично. Решение. Торопитесь. Предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Реклама. Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте!
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и на официальном сайте.

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного об актуальном. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Оставайся с нами всегда, «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное. Просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
4: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
3: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав, слово «изъятие» не звучало, но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «Богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывание о банковских вкладах вызывает такую бурную реакцию в прессе.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
9: На рекорде.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. И напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка «H2ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это написать «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты и когда написал, обязательно только указывай номер телефона. Обращаю твое внимание на это. Далее по будням несколько раз в день случайным образом выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда вода достается тебе. И остается только решить, в каком количестве. Либо ты забираешь все бутылочки, которые на кону, или же забираешь три, но остальным делишься со следующим участником. Правила и информацию о накопленных литрах еще раз можешь посмотреть в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви.азс.ру.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Дэнс лето.
0: На рекорде.
5: Yeah!

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205 22 00.
5: Дэнс лето!
6: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Рекорд.

0: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
1: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. Слушай Рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире «Мегаутро» ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Также мы играем в наши игры с клевыми подарками, слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды H2ушников Рекорда. Выигрывай фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. «Мегаутро» для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинспортает» по декларации на сайте «Наш.ком.рф».
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и на официальном сайте.

0: Тренд лета.
1: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
0: Рекорд. Погода.
2: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Оставайся с нами всегда, «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
3: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламы.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели, за которые голосовали именно вы. У нас начинается 948 выпуск Суперчарта. И начинаю, конечно же, с новости. Рекорд отправляет кого-то из вас в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу проекта «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте эфир «Радио Рекорд» максимально внимательно и ловите шанс выиграть поездку на двоих при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». Не пропускайте игру с рекордом на «Анима». Старт уже с понедельника, категория 18+. Я надеюсь, что вы это зафиксировали. Теперь переходим к лучшим трекам этой недели. 33 место. Здесь композиция «Calling Out For You» от Бауэра. Новинка прошлой недели как-то вам не очень зашла, я

Суперчарт на рекорде продолжается. Это первая новинка этой недели. 32 место. Свежий сингл французского диджей-продюсера по имени Дивак. Его новая работа под названием Slow Down меньше чем за месяц преодолела отметку в 2,5 миллиона стримов на Spotify и претендует на звание главного чил-хита этого лета. Следом 31 место. Трек от Offenbach под названием Miles Away. Это уже совсем не новинка, и трек двигается

Чарты рекорды продолжаются. 29 место, вторая новинка этой недели — сингл «Манхэттен» от турецко-итальянского феномена по имени Карлита и дуэта Софи Такер. Трек «Манхэттен», вышедший на культовом лейбле Ninja Tune, буквально пропитан эстетикой ночного Нью-Йорка. Так, по крайней мере, говорят его создатели. А что вы чувствуете, когда слушаете этот трек? Далее 28 место. Здесь Арджи, Пол Окинфольд и Planet Perfect Nights с ремейком культового трансгимна Resurrection от ППК и Эдуарда Артемьева.

0: продолжается. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Композиция Whisper. Новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджей-продюсера Джоэля Кори. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: 18+.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Виталий Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Бавер на 33 месте. Новинка от Дивак на 32-м. Оффенбах, 31-я позиция. Фишер и Толзедай на 30-м. Свежак от Карлиты и Софи Такер, 29-я. Арджи, Полкенфольд, 28-е. Леони и Калум Скотт, 27-е место. Свежака Джоэля Корина, 26-м. Трэп Мафия Хаус, 25-е место. Фишер на 24-м. Хюгель, 23-е место. На 22-м Тиеста. На 21-м Сони Фадера и D.O.D. Ну что, друзья, любите ли вы транс так, как люблю его?

0: Информация максимально для вас. В октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столице с фантастической, крутейшей, новейшей постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости. Все это будет у нас. Ален Вос, Ронский Спид и фантастический Рэм. Фестиваль «Трансмиссия» «Портал». 16 октября встречаемся в Москве в Икей Стадиум. 7 ноября в Питере Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru, категория 18+. Возвращаемся в Суперчарт. Мы в двадцатке лучших. И на старте у нас танцевальный релиз от суперпродюсера и обладателя премии Грэмми Дипла. Композиция под названием Two Stepping. Кстати, в этом треке участвует не только Дипла. Здесь еще и Адриан Нуньес. Это бывший профессиональный баскетболист, ставший популярным блогером и кантри-исполнителем. В общем, он признался в интервью, что эта коллаборация родилась самым современным образом. Дипла просто написал ему в директ. Красавчики!
1: Рекорд Суперчарт. 20 место.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Рекорд Суперчарт.
5: 19

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Только что озвучала композиция под номером 14 в нашем хит-параде. Называется она Beautiful. Это Anima. На 13 месте расположился Робин Шульц с треком Embers. Напомню, что на следующей неделе у нас стартует розыгрыш поездки на шоу Anima на двоих от Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. А чтобы быть всегда в курсе всего, что происходит в городе, стране и мире, обязательно подписывайся на наши информканалы в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там круглосуточно найдешь самые актуальные новости. Обязательно комментируй их, участвуй в наших опросах, ну а также смотри правила и подсказки к нашим розыгрышам, в том числе к «Аш2Ошникам», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». «Радио Рекорд Самара» — все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви-АЗС.ру.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: десятка лучших, а это было 11 место. Здесь Тиесто и Брайана Грейс. Трек называется Beautiful Places. Миллионы стримов, первое место в хит-парадах и статус главного фестиваля гимна этого сезона. Тиесто снова доказал, кто здесь на самом деле батя. Мы вплотную подошли к вершине нашего чарта, но перед тем, как окажемся в десятке лучших, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Дипло на 20 месте. Милки 19. Эбон 18. Бабина и Маркус Дилин 17. Дон Диабло и Уиз Халифа на 16. Ирбокс 15 позиция. На 14-м Анима. Робин Шульц, 13 место. Алек и Халит на 12-м. На 11-м Тиесто. Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки с 20 по 11. А сейчас мы врываемся в десятку лучших. И здесь нас встречает работа

0: приближаемся к лидерам нашего сегодняшнего хит-парада. Только что было второе место, и это Эйв с треком Meet Me in the Dark, выпущенный на Spinning Records. Трек стал вирусным в ТикТоке еще до официального релиза и продолжает набирать обороты. Ну и перед тем, как мы узнаем, кто же на первом месте, давайте вспомним всю десятку.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Кункс. На девятом. Кельвин Харрис. Восьмая позиция. Медуза. На седьмом. Бомб Синклар и Кайза. На шестом. Биберикса и Фейтлесс. Глеб Филипчиков. Джипул и Джим Бисквит. Пятое место. На четвертом. Анатер. Третья позиция. Авалон Рокстон. Вторая позиция. Это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Настал момент назвать лидера этой недели. Итак, друзья, встречайте. Здесь опять крутейшая работа от Хьюгеля под названием Moving to the Sun. Уже 5 недель этот трек на первом месте Суперчарта. Поздравляем! Мне работа очень нравится. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах. Плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще, оставайтесь на волне рекорда, ведь в 9 вечера сегодня у нас Клабчарт, где диджей Димиксер представит топ-клуб на электронной музыке, а потом еще будет шоу с Виолеттой. Это был 948 Суперчарт. Меня зовут диджей Фил. Береги себя и своих близких. Оставайтесь хорошими.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru 18+.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. Слушай Рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя энергией и позитивом с самого утра. В эфире «Мегаутро» ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Также мы играем в наши игры с клевыми подарками, слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды H2ушников рекорда. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. «Мегаутро» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: 18+.
0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Дэнс лето! На рекорде.

0: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
1: Топ 30 лучших клубных хитов и EDM новинок.
2: К

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. И напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка «H2ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это написать «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты и когда написал, обязательно только указывай номер телефона. Обращаю твое внимание на это. Далее по будням несколько раз в день случайным образом выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда вода достается тебе. И остается только решить, в каком количестве. Либо ты забираешь все бутылочки, которые на кону, или же забираешь 3, но остальным делишься со следующим участником. Правила и информацию о накопленных литрах еще раз можешь посмотреть в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

вы замечали, что в туалетах аквапарков нет очередей?

0: лето на рекорде.
1: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
0: Рекорд. Погода.
2: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Оставайся с нами всегда, «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
2: Рекорд Дэнс Лето.

0: Вредная реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Дэнс лето
6: на рекорде.

0: Погода.
1: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха ночью до плюс 20, ну а завтра днем до плюс 28. А чтобы быть всегда в курсе всего, что происходит в городе, стране и мире, обязательно подписывайся на наши информканалы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там круглосуточно найдешь самые актуальные новости. Обязательно комментируй их, участвуй в наших опросах, ну а также смотри правила и подсказки к нашим розыгрышам, в том числе каждого аушникам, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
1: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+. Рекорд.

Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг?

0: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики и Стадиум, Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
3: На рекорде.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, а это значит, что настало время послушать Рекорд Клаб Чарт. Это чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю, и 30 самых крутых клубных хитов вы услышите прямо сейчас. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы Горда, Energy.
0: Рекорд Клаб Чарт, 30 место.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на «Аврора.ру» 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
4: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинский проект декорации» на сайте наш.ком.рф.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет. Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Крайде, Эйвиса. Далее на второй позиции Фишер, What a Life. Именно Фишера мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первое место врывается неожиданно Camel Fat с пластинкой So Good, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был DJ D-Mixer, вы целый час слушали Record Club Chart, и мы с вами целый час будем слушать ровно через неделю такой же замечательный следующий

нам, оставляйте ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Этой ночью будет жарко 100%. Делайте громче прямо сейчас. И погнали! Рекорд Пати!

Рекорд Пати, друзья, август официально стартовал, но паниковать рано. Лето еще в самом разгаре. Впереди 31 день, чтобы успеть все влюбиться, съездить на пляж, сорваться в путешествие и, конечно, натанцеваться до рассвета. Так что делаем громче прямо сейчас. Открываем окна, если вы дома, или прибавляем звук в машине. Давайте переходить к вашим приветам. Их сегодня много, и это классно. Вот есть такой. Добрый вечер, Виолетта. Хочу пожелать вам отличного настроения и прекрасного вечера. И еще хочу передать привет своему любимому мужу Тиграну Миллер, самому прекрасному человеку на земле, лучшему папе на свете. Я очень благодарна судьбе, что встретила тебя на своем жизненном пути. Еще хочу передать привет своей любимой мамочке Левшиной Марии в город Тула и сказать ей, чтобы не грустила, все будет очень хорошо, мы тебя любим. Это семья Миллер. Вот такие замечательные приветы есть. В нашем телеграм-канале также Виолетта, хорошего эфира. Привет Марату и Женьке, а также Виктору. Всем отличных выходных. И еще, Виолетта, привет, мы тебя слушаем. Хорошего эфира. Спасибо большое. Мы вас тоже очень любим, друзья, в любом случае. И еще вот Злата пишет. Привет, Виолетта, хорошего тебе эфира. Хочу поздравить Родиона с днем рождения. С удовольствием от всей команды поздравляем Родиона с таким прекрасным днем. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все.

0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

сцены до героев новой волны. Это Кашин и многие другие артисты. Все это 31 октября. Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Ну а все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Переходите и забирайте свои классные билеты. Друзья, и давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет нам Костянчик. Салют, Рекорд. А можно передать привет Салихарскому Аркадию и поздравить его с наступающей днюхой, пожелать ему крепкого здоровья и хорошего отпуска? Ну, конечно, можно. Еще вот пишет Оксана. Привет, Виолетта. Хочу поздравить своего зайку с нашим 3-летним юбилеем совместной жизни. Мы сейчас едем в отпуск, и он рулит. Люблю тебя, твоя кисуня. Ой, какие сегодня все игривые. Далее. Всем желаю прекрасного настроения, отличного вечера и хорошей погоды. По-прежнему всех люблю и обожаю. Целую, обнимаю. Жму богатырские ручища. Сегодня уработался на жаре, отгружаюсь, остужаюсь прохладительным. Вот пишет граф Чесноков. Замечательно. И еще Валерий. Привет, Рекорд, Виолетта. Поздравляю племянника с прошедшим днем рождения. Артурио, с 15-летием тебя. Ты на пороге удивительного времени юности, когда мир кажется огромным и полным возможностей. Я желаю тебе идти по жизни с интересом и азартом, не бояться ошибаться, находить свое и отстаивать важное. Пусть рядом будут настоящие друзья, пусть учеба дается легко, а сердце подсказывает верное направление. Мы всегда рядом, любим, поддержим и верим в тебя, безусловно. Ура, это Валерий! Друзья, еще больше ваших посланий через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». «Рекорд Пати».

Батя. Доброго вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Сергея Виолетта. Привет, доброго и бодрого тебе вечера. Хочу передать каширные приветы из славного города Кашира своей малышке. Люблю тебя, Викулечка, красотулечка, и очень по тебе скучаю. Вот такой вот приятный привет для Викулечки. Далее, Виолетта, пожалуйста, поздравь всю нашу дружную компанию с наступающим днем железнодорожника. Всех, кто меня знает и с кем проводил время в поездках, всем зеленого. И любимую Надюшку с праздником. Это Михаил Чиндин. И еще, Виолетта, привет, все новое, хорошо забытое, старое, пишет нам суперпарень. Отличный микс, просто огонь. Привет всем не спящим из города невесты. И вам привет, наши дорогие. Друзья, впереди у нас стартует следующий час, в котором, естественно, тоже будет много всего интересного. И музыка будет хорошая, 100%. Оставайтесь вместе с нами. Дальше интереснее. Это все шоу «Рекорд».

час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. На связи шоу «Вечеринка Рекорд Пати». И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Передавайте там ваши приветы и послания. Все самое лучшее будет зачитано здесь в течение нескольких минут. Ну а пока делаем громче. Это все шоу

0: Добро пожаловать, друзья. И вот пишет у нас Владимир. И не просто пишет, а еще и голосовое записывает вместе со своим текстовым посланием. Уж очень хочется его послушать. Давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Рекорд, привет! Хочу передать привет всем тем, кто узнал мой голос, а также всем остальным, кто слушает Радио Рекорд. Обожаю вас, Радио Рекорд. Люблю. Музыка. Огонь. Муа, муа.
0: Ну, если честно, друзья, нам очень приятно. Приятно ваши слова слушать и ваши сообщения читать. Давайте будем продолжать в таком случае. Всем привет! Помогите найти друзей. Уже больше месяца в Москве, а подружиться с кем-то все некогда. Хочется хотя бы просто прогулок, общения. И, конечно, бы хотелось совместных выходных где-нибудь на природе, пока погодка позволяет, пишет Виталий, 39. А Виталий, ну, чуть-чуть попозже у нас начнется наша рубрика знакомства. Буквально через 40 минут можно будет в телеграм-канале знакомиться. Да уже и сейчас можно, если очень хочется. Так, далее, давайте еще почитаем. Виолетта, в сотый раз привет моей родненькой в ЕКБ. Надя, давай скорее, пишет граф Чесноков. Далее, есть еще послание. А еще, Виолетта, передай привет первокласснику. Зовут Витя. Передаем. Витя узнаем и передаем. Надюшка пишет, Виолетта, привет, поздравь меня и всех причастных с днем железнодорожника, в особенности моего любимого мужа Михаила. Мы с ним проводники пассажирского вагона. Действительно, замечательный, хороший праздник. Поздравляем вас, дорогие наши. Далее, Виолетта, передай, пожалуйста, привет Лене, которая прячется и молчит, пишет Виктор. Лен, ну ты там что затаилась-то тоже, да? Давай, возвращайся. Виолетта, привет, моя хорошая. Доброго и бодрого тебе вечера, Викульчики, красотулечки. Передаю привет, и это Сергей. Друзья, напомню, что вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И все, кто танцует с нами, всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте почитаем еще пару ваших приветов. Здравствуйте, хочу передать привет моему любимому человеку Сергею Гусаченко и передать ему, чтобы он проводил побольше времени со мной, а не в своем гараже. Во-во, понимаю. Привет, любимый «Рекорд», спасибо вам за такую музыку. Привет, ЕКБ Давид. Далее, привет Ульяшке. Привет Ульяшке-малышке. Питон ее очень любит. Даже не только Ульяшке, а Ульянушке-малышке. Питон ее очень любит. Какие у вас хорошие игры на ночь глядя, друзья. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет всем таксистам города Жуковского. Знаю, что многие слушают, и это Рома. И еще пишет Александр. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Макаренко Сергею. С удовольствием передаем привет. И еще есть отдельный привет Глебу Леденцову. Друзья, сегодня мы с вами вместе разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. И если именно вы желаете его забрать, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 30-м приславшим данное слово «игра» как раз-таки созвонимся и разыграем наш фирменный мерч. Всем удачи! Это все шоу «Рекорд Пати».

0: продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашим слушателем, который оказался 30-м, приславшим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Именно с ним, с Романом, сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный мерч. Итак, Роман, привет!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Роман. Расскажи, как часто ты слушаешь в целом «Рекорд»?
1: На работе. Такси работают, целыми днями играют.
0: Все ясно, поняла, здорово. Так, ну, значит, на вопросы, я думаю, что ты ответишь верно. Если ты готов, то погнали.
1: Готов.
0: Готов. Какой музыкальный стиль традиционно звучит на фестивале «Пиратская станция»? Техно, драм-н-бейс или же хаос?
1: Драм-н-бейс, конечно же.
0: Ну, конечно же, это верный ответ, абсолютно. А почему вообще решила заговорить про пиратскую станцию? Потому что она пройдет уже совсем скоро. И буквально в прошлом часе озвучивала, когда. Вот вопрос к тебе такой. В каком месяце в этом году пройдет наша пиратская станция? Сентябрь, ноябрь или же октябрь?
1: Вот этот вопрос, конечно, сложный.
0: Да, чуть-чуть посложнее будет. Говорила я про Москву, про... осень, да? Но вот в каком месяце же все-таки нам ждать пиратскую станцию, как думаешь?
1: В октябре.
0: В октябре. Это точно снова верный ответ. Я тебя поздравляю, Рома. Хорошо идем. Ура-ура. И давай переходить сразу же к третьему вопросу. На какой частоте вещает Радио Рекорд в Санкт-Петербурге? 106,3, 101,5 FM или же 104,7 FM?
1: Лучше бы назвали Москву.
0: Кого назвала бы лучше?
1: Лучше бы московские волны назвали.
0: Эх, ну да, ну да, понимаю. Но видишь, вопросы не все могут быть простыми всегда, поэтому вернемся в Питер. Ну давай хотя бы предположим с тобой.
1: А можно еще раз вариант ответа?
0: А можно, 106,3, 101,5 или 104,7?
1: Давайте... второй вариант.
0: 101,5, да?
1: Да.
0: Ну, давайте. К сожалению, это неверный ответ, Роман, потому что в Санкт-Петербурге Радио Рекорд вещает на частоте 106,3 FM, но зато теперь-то ты будешь 100% уверен, когда в следующий раз зайдет речь о рекорде в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, Ром, я тебя поздравляю, звучат твои громкие, нескончаемые аплодисменты, потому что с двумя вопросами ты справился отлично, очень уверенно и достойно, и получаешь наш фирменный мерч сегодня от Рекорда. Ром, давай передадим кому-нибудь пару приветов. Кому они будут?
1: Хотел бы передать привет моей любимой жене, которая недавно родила мне сына, Аня.
0: Поздравляю вас,
1: ну
0: это
1: и
0: классное событие.
1: Опять же, всем таксистам города Жуковского огромный привет, кто сейчас работает и в целом, кто катает у нас.
0: Спасибо тебе, Ром, большое. Жене респект. Огромные приветы и поздравления. Вот в честь сына звучат аплодисменты. Так держать. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Обязательно оставайтесь с нами. Все лучшее впереди. Но, возможно, и у вас скоро появится сын, да, после наших знакомств. Поэтому это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

большой вечеринке шоу «Рекорд Пати». И тут у нас стартует ваша любимая рубрика «Знакомство», в которой мы с вами общаемся, находим новых друзей, в свою вторую половинку даже у нас можно найти. Для этого переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», присылайте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро. Меня зовут Виолетта Юшкина, делайте громче прямо сейчас, ведь мы соединяем сердца. Record.

0: привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Наша рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Напомню, что вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, оставлять фотографии, присылать ваш город, сколько вам лет и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать. Ну, вот пишет Евгений, например: «Виолетта, не хочу ни с кем знакомиться, просто передай Марату ни гвоздя, ни прокола в пути». Ну, привет, я напомню, что тоже можно передавать, так что Евгений делает все абсолютно верно. А вот и Михаил присоединяется к Евгению и тоже хочет передать какое-то послание, но уже не просто послание, а голосовое. Давайте его тоже с удовольствием послушаем.
1: Виолеточка, с днем железнодорожника, поздравь, пожалуйста, всех причастных. Спасибо большое, с днем железнодорожника!
0: Ну и захотелось тут же второе сообщение включить следом.
1: Виолетта, я с Валдая, всех с праздником, с днем железнодорожника!
0: Всех с днем железнодорожника, друзья! Кто причастен к этому празднику, всех поздравляем! Михаил, вы красавчик! Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство», рубрика, в которой вы можете знакомиться и общаться. И, кстати, вот давайте кому-нибудь из вас мы наберем здесь, в эфире рекорда. Кто вот очень давно мечтает познакомиться, найти свою вторую половинку, да или просто хороших людей, ну, желательно все-таки вторую половинку уже найти, да, да, ребят? Присылайте ваш мобильный телефон, а я наберу через пару минут.

называется наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати» и рубрика «Знакомство», рубрика, в которую мы соединяем ваши сердца. И вот на связи у нас Виталий, которому 39 лет, и который как раз-таки в поиске отношений, новых знакомств, да и вообще девушку ищет, может быть, будущую жену. Ну а кого конкретно, узнаем прямо сейчас. Виталий, привет! Так, Виталий, немножечко плохо себя слышно, но постараемся сейчас сделать все возможное. Рассказывай, откуда ты, сколько тебе лет и чем по жизни любишь заниматься. Так, Виталий, как слышно? Виталий, ты тут? Тут ли ты, Виталий? Виталий, раз. А Виталий уже, похоже, и не здесь. Друзья, я напомню, что прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставлять также о себе сообщения, присылать фотографии, рассказывать, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы подружиться, пообщаться или познакомиться. Это все можно делать и даже при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда и общайтесь. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: Витя на связи. Друзья, ну я девушка целеустремленная, решила позвонить еще раз Виталию. Быть может, связь-то восстановится. Виталий, привет.
1: Приветствую.
0: А вот как оно получается, да? Виталий, у нас с тобой не очень много времени, но тем не менее, давай расскажем о тебе, сколько тебе лет, откуда ты, чем ты любишь заниматься. Ну а следующие вопросы будут дальше.
1: Ага. Мне 39 лет. Я вообще с Казахстана. Недавно перебрался в Москву. Вот, занимаюсь работой, само собой. Из увлечений я очень люблю рыбалку, люблю отдых на природе. Ну и хорошие дружные компании веселые.
0: Какой ты замечательный человек. Вот прямо от тебя, знаешь, по голосу веет добром. Хоть я тебя никогда не видела, но уже звучит очень даже все хорошо и заманчиво. Виталий, какую девушку ты ищешь?
1: Честно сказать, я ищу, скажем так, свою вторую половину. Хотелось бы найти.
0: Хорошо, ну вот находится девушка симпатичная, такая, как тебе нужна. Прям, ну вот, куда ее поведешь?
1: Куда ее поведу?
0: Да, какое свидание ей устроишь?
1: Ну, наверное, лучше будет это обсудить, потому что, ну, я в любом случае предложил бы что-нибудь вроде пикника.
0: Очень здорово. На полянке, да? Или в парке? Или где?
1: В парке, на полянке. Ну, я же говорю, это нужно обсуждать.
0: Слушай, мне кажется, вот хорошо у реки будет. Давай остановимся на варианте у реки.
1: Окей.
0: Да, хорошо. Виталий, о чем ты мечтаешь? Вот такой еще вопрос тебе.
1: О чем я мечтаю? Я мечтаю о миллионе долларов.
0: Ого. А деньги или любовь, Виталий? Давай еще вот такой вопрос.
1: Любовь.
0: Виталий, ну хорошо, я вот уверена, что сегодня кто-то тебе из девушек напишет хороших, приятных и милых, если ты перейдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, напишешь там, что это ты, и девчонки-то и подтянутся. Давай передадим кому-нибудь привет, кому хочется.
1: Передаю привет, ну, в первую очередь хочу передать привет и сказать огромное спасибо всей команде Радио Рекорд. Вы просто молодцы, ребята, я, можно сказать, ваш фанат, вот. У вас замечательные программы, у вас замечательные направления. Вот. Поэтому привет и всем вашим ребятам.
0: Спасибо большое, Виталий.
1: И очень... всех, кто знает меня.
0: Очень-очень приятно. Всем, кто знает Виталия, тоже, да, передаем большие приветы. Ну и, Виталий, красавчик, вот настроение поднял. Спасибо тебе огромное. Друзья, завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег Пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду безумно рада видеть вас там. Там же я общаюсь со всеми нашими замечательными слушателями. Далее у нас скоро появится диджей Цветков. Так что, друзья, не отключайтесь. Впереди еще много музыки. Классная жаркая ночь вас ожидает. Сегодня было хорошо. Желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance Radio.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.